культовые фигуры и знаковые события в мире джаза, популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Археологи тюркского мира создадут единую цифровую базу археологического наследия. Выставка, посвященная Шемши-Колдаякову, открылась в Усть-Каменогорске. Проблему с хулиганством решили с помощью классической музыки. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Археологи тюркского мира создадут единую цифровую базу археологического наследия. Об этом стало известно по итогам третьего заседания Ассоциации научно-исследовательских институтов и центров археологии тюркского мира, состоявшегося в Бугаце. Одним из ключевых предложений стало создание международной программы АРИКА по совместному исследованию археологического наследия тюркских стран. Она предполагает ежегодный выбор приоритетных археологических объектов и проведение совместных экспедиций, раскопок, документирования и научного анализа. В качестве потенциальных направлений рассматриваются памятники городов Великого Шелкового Пути, объекты раннетюркского периода, древние ирригационные системы, археологическое наследие кочевых культур Евразии, а также средневековые центры производства. Отдельное внимание участники уделили цифровизации. Планируется создание электронного атласа археологических памятников тюркских стран, который может объединить данные о местоположении и хронологии объектов, результаты исследований, фотоматериалы, планы и научные публикации. Кроме того, предложено сформировать цифровой информационный портал АРИКА и электронную исследовательскую базу данных. В Восточно-Казахстанском областном историко-краеведческом музее в Усть-Каменогорске открылась выставка, посвященная жизни и творчеству Шамши Калдаякова. В экспозиции представлены ценные материалы, рассказывающие о жизни и творческом пути композитора. Посетители смогут ознакомиться со сборниками песен и нотами, книгами, периодическими изданиями и другими историко-познавательными материалами, связанными с творчеством Шамши Калдаякова. Особую часть выставки занимает экспозиция «Комната Шамши», воссоздающая творческую атмосферу, в которой жил и работал композитор. В рамках выставки состоялась музыкальная программа. Группа «Айсер» исполнила известные песни Шамши Калдаякова, которые давно завоевали любовь народа. В одном из британских городов решили проблему с хулиганством с помощью классической музыки. Год назад ресторан быстрого питания в Честерфилде был очагом антисоциального поведения. Там собирались группы подростков, которые дрались, портили имущество, угрожали персоналу и запугивали местных жителей. Однако ситуация кардинально изменилась после того, как в заведении по вечерам стали включать классическую музыку и применять ряд других мер. В частности, отключали Wi-Fi и розетки. Было зафиксировано резкое снижение числа вызовов полиции в этот район на 70%. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».
2: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
3: Эфирде музыкалық палитра хабары.
4: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы. Территория классики.
1: На волне радио Классик программа «Территория классики». Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

0: Классик радиосы. Саз бен сөздің үйлесімі. Рухани тыныштықтың мекені.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классик».

0: Программа «Территория классики» подходит к концу. Впереди вас ждет много интересной музыки. Оставайтесь с нами.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
2: Эфирде классика Алан Хабара.
3: Эфирде классика Алан Хабар жалғастырады.

0: Біз сөзден сәуле, саздан мағына іздейміз. Классик радиосы.
1: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізімдесі.
2: Арфа. Прародительница всех струнных инструментов. В оркестре она превосходит красотой всех своих соседей. Ее изящная, украшенная резьбой рама заметно возвышается над всеми музыкантами и своим гордым одиночеством привлекает внимание зрителей. В древности арфа была одним из самых любимых инструментов на Востоке, в Греции и в Риме. А в средние века она стала также популярна в Европе. Особенно в то время славились ирландские барды, которые исполняли свои саги под аккомпанемент маленькой переносной арфы. Изображение арфы даже вошло в национальный герб Ирландии. И вообще долгое время этот инструмент был ирландским политическим символом. Впервые в этом качестве арфа появилась на королевском флаге еще во времена короля Якова I. С тех пор в том или ином виде арфа постоянно пребывала на английских и британских королевских флагах и на флаге Соединенного Королевства. Ее изображение присутствует и на ирландских монетах, начиная со средневековых и до современных. В симфоническом оркестре арфа появилась в 18 веке и сначала имитировала звук лютни, гитары или клавесина. Современная арфа сильно отличается от своих средневековых предков. Роль ее в оркестре в основном аккомпанирующая. Но уж если арфе поручают соло, то оно обязательно будет эффектным.

0: Это была арфа в программе «Радио Классик» Алия Маспаптара.
1: Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Новую программу для продвижения казахстанского короткометражного кино запускает Байконур Фильм Фестиваль. Концерт от Вены до Буэнос-Айреса в Алматы. Память Шамши Калдаякова почтили в Шымкенте. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Международный фестиваль дебютного и короткометражного кино «Байконур Фильм Фестиваль» запускает новую программу «Байконур Скрин». Программа направлена на продвижение казахстанского короткометражного кино. В ее основе каталог лучших короткометражных фильмов, отобранных фестивалем за 10 лет с 2016 по 2025 год. За годы существования «Байконур Фильм Фестиваль» открыл десятки молодых авторов и фильмов, получивших признание жюри и зрителей. Однако после завершения фестивального пути многие из этих работ практически не доходят до широкой аудитории. «Байконур Скрин» призван дать им новую возможность встретиться со зрителем уже за пределами фестивальной программы. В каталог войдут только фильмы, прошедшие профессиональный отбор фестиваля. Программа позволит показывать их на самых разных площадках – в кинотеатрах и киноклубах, университетах и киношколах, на телеканалах, стриминговых сервисах и онлайн-кинотеатрах. Кроме того, фильмы смогут показывать во время поездок в самолетах, поездах и автобусах, а также на международных культурных событиях, в посольствах и культурных представительствах как в Казахстане, так и за рубежом. В Большом концертном зале имени Еркегали Рахмадиева Казахской национальной консерватории имени Курмангазы 27 августа состоится концерт классической музыки от Вены до Буэнос-Айреса. На одной сцене выступят лауреат международных конкурсов скрипач Расул Хамид и Алматы фестиваль оркестра под управлением дирижера Ильяса Дюсина. В программе вечера выдающиеся произведения мировой музыкальной классики, концерт для скрипки с оркестром Людвига ван Бетховена и концерт и цикл «Времена года» в Буэнос-Айресе Астро Пьеццолы. По словам организаторов, музыкальный вечер представит публике высокие образцы мирового академического музыкального искусства в исполнении казахстанских музыкантов нового поколения. Вход свободный. В Шымкенте почтили память Шамши Калдаякова. К памятнику автора музыки легендарной песни «Менің Казахстаным», которая позже стала государственным гимном, горожане несли цветы, передает 24KZ. Церемония прошла у комплекса «Мир Шамши», в центре которого возвышается 7-метровая бронзовая фигура композитора. В честь дня рождения народного композитора в Шымкенте подготовили большую концертную программу. Со сцены прозвучали самые известные песни Шамши Калдаякова. Песни композитора прозвучали в сопровождении оркестра и в исполнении эстрадных артистов. А по всему городу прошел музыкальный челлендж, посвященный творчеству Шамши Калдаякова. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
2: Настроение петь. Настроение думать. Настроение жить. Настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
3: Доброго вечера вам желает программа «Джаз Тайм». Сегодня вашему вниманию обзор альбома «Energy» 2008 года американской группы 4Play. История 4Play начинается в 1990 году с клавишника Боба Джеймса, который зарекомендовал себя в джазе не только как инструменталист, но и как композитор и аранжировщик. Альбом «Energy» – 10-й по счету. Сессии проходили в Калифорнии, Пенсильвании и штате Нью-Йорк. В записи приняли участие Боб Джеймс – клавишные, Ларри Карлтон – гитара, Натан Ист – бас-гитара и Харви Мейсон – ударные. Ну а теперь к музыке. Прозвучит композиция Ларри Карлтона «Ультралайт».

композицию «Look Both Ways» также написал лидер группы Fourplay Боб Джеймс. Надо отдать ему должное, что все участники группы выступили авторами и соавторами большинства композиций на альбоме. Далее в качестве подтверждения еще одно сочинение барабанщика Харви Мейсона – композиция «The Whistler».

Сегодня вашему вниманию был представлен 10-й студийный альбом группы 4Play Energy 2008 года. Завершит обзор приятная во всех отношениях композиция «Прелюдия любви» в исполнении Эсперанзы Спелдинг. А я благодарю вас, друзья, за внимание и до новых встреч на джазовой волне «Радио Классик». С вами были выпускающий редактор Айжан Андазбаева и я, ведущий «Джаз Тайм» Ноэль Шейхметов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на Радио Классик.

нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевьевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жания Убакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.